0: А, знаете, Виктор, как по батюшке?
1: Робертович.
0: А, Виктор Робертович, остывает подарок.
1: Тогда для ускорения придется воспользоваться межгалактической ракетой. Согласна? Давай.